Я часто слышу, жизнь одна, в дни светлых дней не так уж много, а коль она мне раз дана, то я пойду своей дорогой. Зачем от радости бежать, когда успех, богатство, славу в руках возможно подержать, когда на все имею право, но не обманывай себя, имея уши, да послушай, и вспомни, друг, весь мир любя, свою отвергнутую душу, она пока живет в тебе и ждет внимания и заботы, хоть в громыхающей судьбе возиться с нею нет охоты, но, обретая мир земной, купаясь в блеске развлечений, рискуешь ценностью большой, готовя ей удел мучений. Она бессмертие твое, а ты ее терзаешь болью, и на Голгофе за нее Христос расплачивался кровью. Проходит молодость, как сон, и тяжко будет пробуждение того, кто все ж не убежден, что только в Господе спасение, кто душу дьяволу отдал, страстям притворствуя бесстрастно.